0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаартуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалууққериарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerolissikusupiin. Fitnesskiel isora fyrtatkanintur. Ullakuafinarniafin pigastumaanut. Agasingonnormit. Sillingonnormut. Agarangintumik makkunenga. Pissartassaak. Kaffi. Tiusi. Missartorsmuutis. Sillung. Ullamit. Asartilluaruit. Ullornugittufiginarusinnaavat. Эггэрсаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу аммуниаккат канниннерулерсоқ уллорлуунни теққанорри оқиматсигалуарпат фитнесскиилми уллааккут сумусартарит уллор аалларнерлуарук уллуп аалларттингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киаллими паасисеқарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kanuk ikkaluar pillu niit Atteverartit tiwaan atto
0: Nanok FM